Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Алматы состоялась презентация поэтического сборника произведения Бакира Тажибаева. В Бишкеке открылась выставка казахстанских художников «Легенды Великой Степи». Казахстан презентовал в Женеве уникальный ковер «Дорога мира». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Нурканат Тукаев. В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся вечер памяти, посвященный 110-летию со дня рождения поэта, композитора и драматурга Бакира Тажибаева. В мероприятии приняли участие общественные деятели, поэты, писатели и представители культуры. Участники обсудили жизненный путь поэта, его вклад в развитие казахской литературы, музыки и театрального искусства. Также в рамках вечера прошла презентация поэтического сборника «Есне-Ал». В завершение вечера гостям была представлена выставка из фонда библиотеки, посвященная творческому наследию Бакира Тажибаева. В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в рамках международного симпозиума «Женщины и интеллектуальная собственность» состоялась презентация культурного проекта Республики Казахстан «Ковра. Дорога мира». Симпозиум объединил преимущественно женщин-лидеров, экспертов и инноваторов со всего мира. Симпозиум стал важной площадкой для обсуждения роли женщины в инновациях, интеллектуальной собственности и креативной экономике. Участники уделили особое внимание вопросам поддержки женщин-изобретателей и предпринимателей, развитию инклюзивной политики и расширению доступа к знаниям и технологиям. Особый интерес вызвала презентация «Ковра «Дорога мира». В своем выступлении постпред Хайрат Турибаев отметил, что это не просто произведение искусства, а символ единства культур и народов. Сегодня длина ковра превышает 70 метров и продолжает увеличиваться благодаря участию мастеров из разных стран. Каждый его фрагмент отражает уникальные традиции и историю разных народов. В Бишкеке открылась выставка сразу двух казахстанских художников. Экспозиция метров изобразительного искусства носит название «Легенды Великой Степи» и рассказывает о наследии тюркских народов. Выставка казахстанских художников открылась в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Итиева. На суд ценителей искусства представили 55 работ. Все они выполнены в различных жанрах и техниках. Картины живописца Мажита Байтенова основаны на символизме, насыщенной цветовой палитре и сложных фактурных решениях, которые раскрывают культурные коды и исторические мотивы тюркского мира в современной художественной форме. Инициатором проведения двойной выставки в Бишкеке стало Министерство культуры и информации Казахстана. В течение двух недель посетители смогут ознакомиться с произведениями абстрактной живописи, символическими композициями, декоративной графикой и наполненными глубоким философским смыслом работами. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Тукаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».
2: За Казахстан. Чистота начинается с тебя.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң. Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вместе с вами программа «Территория классики» и я, Анастасия Боровикова. Сегодня нашу программу открыл Международный молодежный камерный оркестр «Тюрксой» под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. Прозвучало сочинение Давлет Кирея «Кюрохлу». Продолжит нашу программу Национальный оркестр «Радио Польши» и дирижер Йоганнес Вильнер. Слушаем симфоническую увертюру «Юлий Цезарь» композитора Роберта Шумана. Это выдающееся симфоническое произведение, созданное в поздний период творчества, глубоко передающее дух античной истории и масштаб личности римского полководца. Произведение было написано в 1851 году в Дюссельдорфе. Шуман написал его под впечатлением от одноименной исторической драмы Уильяма Шекспира. Но в отличие от других произведений, увертюра не сопровождает театральную постановку, а является самостоятельным симфоническим портретом.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучал первый номер «Алеманда» из французской сюиты номер 2 «До минор» Иоганна Себастьяна Баха. Сейчас в программе «Территория классики» в исполнении Барри Такула и Владимира Ашкенази услышим вторую часть «Поко адажо» сонаты для валторны и фортепиано «Фа-мажор» Людвига ван Бетховена. Сразу после этого прозвучит баркарола из оперы-сказки Гофмана Жака Оффенбаха.

Дорогие друзья, в программе «Территория классики» в исполнении солиста Ержана Кушанова в сопровождении студенческого ансамбля Парижской консерватории прозвучала вторая часть «Un poco andante» концерта для флейты с камерным оркестром Карла Филиппа Эммануила Баха. А сейчас в исполнении симфонического оркестра «Радио Франкфурта» и дирижера Дмитрия Китаенко слушаем вторую часть «Польку» из сюиты номер один для джазового оркестра Дмитрия Шостаковича.

В исполнении Марата Бисенгалиева и Джона Ленахана прозвучала мазурка номер один из 19-го опуса сочинения Генриха Винявского. Продолжит программу «Территория классики» знаменитый оркестр Академии Святого Мартина в полях под управлением дирижера сэра Невилла Маринера. Звучит вторая часть «Анданте» симфонии номер 7 ми минор Франца Шуберта.

В исполнении государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой прозвучал Кюй Кормнгаза «Адай». Продолжает программу «Территория классики» ария Хозе из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в исполнении Петра Бичалы в сопровождении симфонического оркестра города Лион под управлением дирижера Алана Алтыноглу.

В программе «Территория классики» в исполнении Михаила Эндреса прозвучала вторая часть «Адажо» фортепианной сонаты «Си бемоль мажор» Вольфганга Амадея Моцарта. Продолжит программу «Территория классики» пианист Сергей Кузнецов. Его исполнение звучит седьмой номер из фантастических пьес 12-го опуса сочинений Роберта Шумана.

программе «Территория классики» в исполнении Айданы Шельдибаевой прозвучало сочинение для скрипки соло «Каракемер» композитора Куата Шельдибаева. Продолжит программу «Территория классики» сочинение Джакомо Пуччини, опера «Манон Леско» в исполнении Лучано Паваротти и симфонического оркестра Театра Метрополитен Опера звучит ария из оперы «Манон Леско».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

В программе «Территория классики» прозвучала третья часть фортепианного квартета «Ля мажор» Энса Шассона. Завершает программу «Территория классики» сегодня четвертая часть маленькой сюиты для оркестра Жоржа Бизе. С вами была программа «Территория классики», я Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч!

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Книгу о детстве президента Казахстана презентовали в Астане. Олжаса Сулейменова поздравили с юбилеем. В Костанае подвели итоги конкурса «Алпамыс Батыр-Жыра». Экоакция «Экоплогинг» прошла в Атырау. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Нурканат Токаев. «От детства к будущему» – книгу о детстве президента Казахстана презентовали в столице. Автор автобиографической и познавательной повести – писательница, заслуженный деятель Сауле Досжан. Мероприятие в Национальной академической библиотеке прошло при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В книге рассказывается о детских годах Касым-Жомарта Токаева, семейном воспитании, судьбе его родителей и становлении личности. Автор делает акцент на жизненных ценностях, которые могут стать примером для подрастающего поколения. Книга, как отметила автор, адресована детям и подросткам. Произведение направлено на укрепление нравственных качеств молодежи, формирование патриотического духа и повышение интереса к национальной истории и культуре. Алматы поздравили с 90-летием Олжаса Сулейменова. Аким Алматы Дархан Сатыбалда от имени президента Касым-Жомарта Токаева поздравил поэта и общественного деятеля с юбилеем. Глава города посетил народного писателя Казахстана у него дома и зачитал поздравления от главы государства. «Вы снискали заслуженные признания и уважения в Казахстане и на мировом уровне как выдающийся поэт и мыслитель, авторитетный общественный деятель. Ваши гуманистические идеи стали достоянием национальной культуры и общественно-политической мысли далеко за пределами нашего государства. Своим уникальным творчеством вы внесли огромный вклад в возрождение исторического самосознания казахского народа», говорится в поздравлении главы государства. В Костанае названы победители областного конкурса «Алпамыс-Батыр-Жыры», организованного в рамках проекта «Тулпар-Мініп-Туалган». В акимате Костанайской области рассказали, что конкурс «Тулпар-Мініп-Туалган» – это не только лишь творческое состязание, а прежде всего еще и пространство, где переплетаются история и воспитание слова о высоте сознания, также дух и национальное наследие. Проект охватил весь регион и вызвал большой интерес среди школьников, говорят в акимате. На внутришкольном этапе участие приняли 9094 школьников Костанайской области. На районном и городском этапах свои силы попробовали 568 участников. По итогам отбора в областной финал прошли 44 учащихся из 36 школ области. Подготовкой конкурсантов занимались 42 наставника. В Атырау на берегу Урала прошла экологическая акция «Экоплогинг». Около 50 молодых активистов пробежали от площади Султана Бейбарыса до пешеходного моста, при этом по пути собирая мусор. Участники отмечают, что такой формат позволяет одновременно заниматься спортом и вносить вклад в чистоту города. Организаторы считают, что подобные акции формируют привычки к чистоте и бережному отношению к природе. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».
2: Добрый день! В эфире программа, которая поможет всем нам лучше ориентироваться в безграничном мире академической музыки. Франц Шуберт. Его имя называют первым в списке великих композиторов-романтиков. О самой эпохе романтизма поговорим в следующей программе, а сегодня только Шуберт. Настоящий феномен-музыкант и феномен-человек. Что же помимо своего таланта привнес Шуберт в музыку? Во-первых, он перевел жанр песни, обитающий где-то на задворках серьезного музыкального искусства, в ранг высокохудожественных музыкальных жанров. Может, звучит не так уж внушительно, но это только на первый взгляд. Само то, что Шуберт всерьез взялся за песню, на самом деле было очередным шагом в развитии всего музыкального искусства. Ведь к тому моменту все фундаментальные жанры были созданы, дальше рождались только производные от них. А еще, учитывая необычайную любовь венцев к домашнему музицированию, а именно на музыкальных традициях Вены был взращен гений Шуберта, достаточно долго его песни формировали вкус публики к хорошей поэзии, выразительной мелодике и сообразному им осмысленному инструментальному сопровождению. Если говорить о чем-то совсем новом, жанр программно-сюжетного вокального цикла появился в академической музыке благодаря Шуберту. Помимо домашнего музицирования, Вена обожала танцы, и у Шуберта масса музыки, написанной для танцев. Минуэты, экоссезы, полонезы, лендлеры, польки, галопы – таков был тогда круг танцевальных жанров. И, конечно, вальсы. Вальсы Шуберта перестают быть просто прикладными композициями. Это скорее лирические миниатюры. Композитор превращает танец в поэтическую картину настроения. И это тоже открытие Шуберта, которая предвосхитила вальсы Шопена, Чайковского, Прокофьева.

Еще одно изобретение Франца Шуберта – фортепианная миниатюра. С его экспромтов и музыкальных моментов все и началось. Именно в них оформились основные закономерности и положения жанра.

Романтическая симфония, переполненная, в отличие от классической, живыми человеческими эмоциями, тоже началась с Шуберта. Именно в заданном им направлении развивался жанр в XIX веке. Вот на этом, пожалуй, все на сегодня. До встречи!

0: Эфирде гармониятың сахабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Preciosa.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для таких
2: талантов.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши самые прекраснейшие радиослушатели. У нас сегодня в гостях представители потрясающей профессии. Мне кажется, самой благородной, самой нужной, самой необходимой для жизни. Все понимаем, что какой-то момент это наступит, либо с нами, либо с нашими родными, или с нашими близкими, друзьями, когда ты понимаешь, что от этого человека зависит жизнь. И вот это врачи. И среди врачей такой специализации, которая, мне кажется, самая важная, это вот как космонавты, как спортсмены спорта высоких технологий, как герои просто, герои мирной жизни. Это врачи-хирурги. И вот сегодня в гостях у нас Тимур Достаевич Лесбеков, врач-кардиохирург, работает в Центре сердца. Прежнее название – Национальный научно-кардиологический центр. В прошлых выпусках мы разговаривали с Жамилёй Сапарбай. Она работает в Национальном научно-онкологическом центре, и она специалист по пересадке печени. То есть есть такие специализации. Я узнала, что есть служба мониторинга, службы, которые отслеживают вообще все эти сложные процессы, как в цивилизованном мире по-настоящему. Довольно часто бывает у нас такое мнение бытовое, что везде все хорошо, а у нас вот ничего нет. Так у нас очень много есть того, что мы не знаем и которое на самом высоком уровне. Мне удовольствие разговаривать с Тимуром Достаевичем, врачом-кардиохирургом, который работает рядом с легендарным Юрием Пя, с Махабатсом Сазбаевной. В общем, это люди, которых я знаю. А вот теперь еще знакомимся с коллегами. Добрый вечер, Тимур Достаевич.
5: Добрый вечер.
4: Я понимаю, что мне можно свои такие бытовые вопросы вставлять, но вы так замечательно рассказываете, вы такие увлеченные люди, что надо просто иметь счастье попасть на эту передачу и слушать вас, слушать бесконечно, просвещаться. Я так понимаю, что вы сейчас выполняете просветительскую такую свою миссию, да?
5: Если думать так, я был бы счастлив, потому что в обычной рутинной жизни об этом так не задумываешься. И даже такого посыла нет.
4: Это правда.
5: Но когда потом возвращаешься к анализу, даже вот дома с детьми пообщаешься, а потом порой себя даже ругаешь, что все-таки нужно за этим очень сильно следить, и потому что это очень большой вклад вносит. Я думаю, что это за каждое слово нужно держать ответ.
4: Вы не замечали таких людей, которые иногда вот говорят складно и много, и легко, а как будто смысл теряется. Как будто только слова, а за этим не стоит дело. Я вот сейчас в том, как вы начали, уже заинтригована, уже с большим интересом к вам, потому что вы сказали про цену слова.
5: Так есть. И потом, раньше мы и нас так учили, с пациентом нужно общаться иначе. Но сейчас вот, имея 25-летний опыт работы с пациентами, я думаю, что нужно всякий раз общаться одинаково. Равно, что ты со своим ребенком общаешься, равно, что ты общаешься с тем неизвестным человеком, который приехал.
4: То есть это такой уровень ответственности, близости и важности, как с ребенком?
5: Здесь как бы упор не на ребенка, не на детский возраст, а на человека.
4: На то, что важно для тебя. Самое важное – это свой ребенок.
5: Да. Иначе находится основание увильнуть. А так ты чувствуешь ответственность и отрабатываешь. Иногда, вы знаете, это граничит с каким-то сумасшествием, потому что иногда семьи не видишь, но иногда, когда думаешь о семье, то это может отвлекать очень сильно от работы. Поэтому вот этот баланс, он такой сложный.
4: Сложный баланс это держать. Вообще, в принципе, считается, ну, как бы, чего оригинального. Профессионалу он отдается полностью работе, и семьи страдают. Я так могу сказать про многих, в том числе и про себя. В каком смысле страдают? Мы им не даем того внимания, которое заслуживает. Мы все понимаем, но мы приоритетом ставим там, работу, да? Это сложно очень этот баланс сохранять. Но так увлекаешься, что Ну, типа, это важнее. А ведь они растут. Вот у меня сейчас внуки растут. Я иногда думаю, да боже, как же так? Как я так могу, да? Важнее концерт, важнее работа, съемки. А внуки на тебя смотрят так, а Жека проплывает мимо них. Ой, как интересно. Сразу с какой высокой ноты мы с вами начали. Да? Вы в таком месте работаете, где это не простое место работы, ну, такое традиционное. Это прямо на острие. Это передовое в мире. Это ваша работа, ну, вот, центра сердца и национального научно-кардиологического центра уже давно поставила Казахстан на уровень таких стран, с которыми считаются, да, в этом смысле. Ну, понятно, что это благодаря таланту и особой личности Юрия Владимировича Пя. Но и Юрий Владимирович один не может, рядом окружение. Так расскажите, вы с самого начала там работали или туда пришли как-то?
5: Если говорить о центре сердца, то с самого первого дня.
4: Это сколько уже лет существует?
5: 15 лет.
4: А до этого что было?
5: А до этого мы вместе работали в Национальном научном медицинском центре, тоже в Астане. Это клиника такая, родоначальница современной кардиохирургии. Да, та клиника, в которую пришел Юрий Владимирович, и кардиохирургия начала бурно развиваться. Бурно имеется в виду и по количеству операций, и по тем направлениям, которые стали доступны. Потому что пришел тот хирург, который эти направления мог покрыть и научить других.
4: Я знаю, что многие отрасли, которые нуждаются в том, чтобы развиваться современно, они просто не имеют таких специалистов и личностей, которые могут повести. Это очень большой такой фактор личностный, да? Что вам повезло, что есть Юрий Владимирович. И тоже хорошо, что это, ну, такая сфера, ну, людям не то что понятное, но просто как-то впечатляет, да, поменять сердце, это волшебство, да. Многие другие отрасли там, может быть, не так понятны и так, не такие люди известны. Либо у Юрия Владимировича что-то совпало так, что вот он, на самом деле он всем известен, он в центре наших вот каких-то размышлений об этом, очень гордимся, да, страна гордится этим, такой он герой. А как вот этот процесс вы можете охарактеризовать, когда еще до 2011 года, как вы развивались? Я слышал, что Юрий Владимирович даже в Турции был, да?
5: Да, он работал 10 лет.
4: 10 лет?
5: Да.
4: Из Казахстана уехав, да?
5: Он работал в Бишкеке.
4: Угу.
5: И...
4: А, он не наш оригинальный.
5: Он наш оригинальный, причем оригинальный с юга, с поселка Тюркубас. И по возвращении после учебы из Москвы он начал свою работу как хирург в Бишкеке, Фрунзе. Да. Проработав, он уехал в Турцию, вот, и спустя 10 лет вернулся уже в Казахстан.
4: Кто-то его пригласил или сам захотел?
5: Да, он поехал по приглашению, и вот с того времени начинается такая новая эра.
4: Новая эра, да.
5: Такие даже цифры привести, если до 2004 года, когда он приехал в Казахстане, во всем Казахстане выполнялось около 200 операций в год, причем в разбросанных местах. После его прихода и открытия этой клиники, хоть она и маленькая, такое отдельное здание кардиохирургическое. Во-первых, стали оперировать больше, и они вышли на уровень 1000 операций, но и стали оперировать и детей, в том числе новорожденных. И вот это было то поле, которое нужно было освоить. Вот, и он это дал. Причем не сконцентрировав себе, а разделив это по всему Казахстану. И теперь в каждом областном городе имеется кардиохирургия. И это очень большой вклад.
4: И они делают операции?
5: Они делают операции.
4: В том числе по пересадке?
5: В том числе по пересадке. Есть два центра в Алматы, Астана и кардиохирургический центр Шымкент. Вот эти места выполняют трансплантацию сердца.
4: Такой совсем простой вопрос, что это только пересадка сердца или другие тоже локальные манипуляции, да? Ой, как интересно. Знаете, какие-то мистические мысли у меня, глядя на вас. Вот вы открываете сердце, и что оно бьется, да, вот да. Живо вибрирует тогда. Да. А вы чувствуете, что там что-то еще есть такое, что такое необъяснимое? Были какие-то случаи такие, что вы просто сказали, мы это видим, мы не знаем, что это такое, но мы свидетели чуда какого-то?
5: Были такие случаи, наверное, это каждый раз, но это все зависит, наверное, от восприятия, потому что когда занимаешься такой, ну, для нас, рутинной хирургией, и пациенты выписываются через 5 дней.
4: Для нас волшебство абсолютно.
5: Да. Так потому что это как бы у нас такой зашоренный взгляд. А для тех, кого это касается, для них это кажется волшебством. И у нас такие случаи запоминаются, те, которые остаются долго, те, которые трудно даются, те, которые, в судьбу которых ты погружен полностью. И вот у нас был случай на стыке трансплантации. Было время, когда не было возможности выполнять трансплантацию, и была такая патовая ситуация, когда пациенты оставались в такой ситуации, когда выхода нет. Либо ты умираешь, либо какое-то произойдет чудо. И вот произошло чудо, Юрий Владимирович инициировал программу хирургического лечения сердечной недостаточности. И появились устройства, заменяющие или помогающие сердцу работать должным образом. Буквально перекачивать те необходимые литры крови, которые человеку нужны.
4: Это кардиостимулятор?
5: Нет, это искусственный левый желудочек. Это такая помпа по перекачке.
4: А как она? Как-то вживляется? Или
5: да.
4: Она...
5: да, она вживляется непосредственно в сердце. И человек может дать трансплантацию. Может дать несколько лет. И вот случай...
4: Это приборчик или
5: это... Это приборчик. Это моторчик, который перекачивает кровь. И вот случай... Девушка после родов очень редко, но развивается такое состояние, когда сердце очень сильно слабеет и очень быстро слабеет. Вот она переносит клиническую смерть. Удается ее восстановить. И ничего не предложишь. Она умирает на глазах, буквально чахнет. И благодаря Юрию Владимировичу появляется эта технология. Она получает это искусственное устройство, которое помогает перекачивать кровь. И на глазах преображается.
4: Раз и оживает, да?
5: Раз оживает и...
4: Как волшебник где-то.
5: Да, да. За несколько недель, месяцев человек приходит в полную форму, восстанавливается цвет кожи, они становятся активными, они могут ездить, они могут путешествовать. И после операции она начинает рисовать.
4: Никогда не рисовала, да?
5: Никогда не рисовала и не задумывалась. А проходит еще 5 лет, и она дожидается трансплантации, успешно проходит трансплантация, и она перестает рисовать. И она обнаруживает в себе спортивный талант. И дважды ездит на международные олимпийские игры трансплант пациентов и занимает золото. Представляете?
4: А это не означает, что сердце спортсмена ей было пересажено?
5: Нет. Это не означает, что сердце спортсмена, но это те
4: резервы
5: магические какие-то резервы, что включается. Вот это то непостижимое, с чем сталкиваешься в работе.
4: Дорогие радиослушатели, я так жалею, что вы не можете видеть моих гостей, потому что в хорошем таком шоке и восторге от того, какие герои. Да, это надо не только слушать, но это надо видеть. Потрясающе. Да? Ну, а теперь расскажите о вашей профессии, о ваших достижениях, о ваших переживаниях, о вашей реальности новой. Вы, мне кажется, основная часть людей на этих планетах, на этих широтах не находится, да? Мне кажется, у вас там вообще вы все как волшебники ходите, и это для вас норма, рутина.
5: Все зависит от условий, в которых работаешь. Я потому что закончил учебу в Санкт-Петербурге и поработал там, и могу сравнить эти условия. Мы благодаря тому, что работаем в этом центре, поездили по миру и посмотрели условия и в очень титулованных академических центрах Америки. Это, например, Кливленд Клиник. Они номер один по сердечным операциям. Много лет удерживают эту позицию. И вот все в сравнении, вот эти условия, в которых мы работаем, они действительно позволяют быть на передовой.
4: Там известно, что Америка всегда впереди. Это так на самом деле, да? Во всех других направлениях, и в кардиохирургии тоже?
5: Так на самом деле. Я бы сказал так, вот есть медицина в Америке.
4: И вся остальная медицина.
5: И вся остальная, да. Вот, ну, вы знаете, вот есть объединяющее что-то в академических медицинских центрах, они похожи тем, что они вот на одной дистанции находятся. Вот эти условия стараются у нас в центре культивировать для того, чтобы быть именно вот не на передовой, а так, чтобы было именно это на и было рутиной. И вот эта дистанция, которую надо держать, она, конечно, побуждает быть всегда в тонусе. Ну, из последних того, что мы, к счастью, имеем условия для генерации, это вот та машинная перфузия, о которой говорила Джамиля, это нас и объединяет. Мы часто участвуем в операциях и встречаемся в операционной, но вот еще есть и экспериментальная работа, которую нам, к счастью, удается вместе проводить. И, вы знаете, она очень успешна. И это нас не только сохраняет на этой дистанции, но в каких-то позициях мы пока сохраняем лидерство.
4: А это какие эксперименты?
5: Это эксперименты на крупных животных, когда мы можем сохранить орган функционирующим вне организма в течение суток. Технология Олимп. Вот это то, что сейчас нас также поддерживает.
4: То есть еще не перешли к тому, что сердце сохраняете за пределами тела, которое готовится к трансплантации?
5: В эксперименте мы это проводим регулярно. И готовимся к тому, чтобы перейти в клиническую практику. То есть к человеку. К этому надо прийти, выполнив ряд... Это процедуральные вещи. Ага. И вот сначала нужно так называемое доклиническое исследование провести. Ага. Мы его завершили. Сейчас подали документы. И более того, мы технологически готовимся к тому, чтобы производить это устройство у себя в Казахстане.
4: А так вы на американском оборудовании?
5: Да, мы пользовались им, но он стоит баснословных денег. И поэтому это и побудило к тому, чтобы мы перешли к разработке своего.
4: Так вы еще и инженеры. Или вы кого-то привлекаете?
5: Мы инженеры мысли, мы генерируем мысли. Ага. Но, к счастью, в команде есть инженеры. Они казахстанцы, работают в Астане. Более того, у них есть сейчас офисы в нашем центре. И мы можем в любое время прибежать, спросить. Они могут прийти в операционную. И это очень продуктивно, когда мы на одной площадке. Потому что здесь конкурентность очень выражена, и нужно спешить.
4: Невероятно. Я встретилась с чем-то таким, которое необъяснимо прекрасно. Просто так много вопросов сразу хочется задать. На самом деле, что-то есть в вашей личности такое, как будто вы инопланетянин. Как будто бы я ищу язык подходящий, да. Но я видела просто, вот как это бьется сердце крупного рогатого животного, да?
5: Там, да, мы демонстрировали. Или...
4: И я видела человека, который с пересаженным сердцем. И я видела счастье в глазах супруги. И с одной стороны, кажется невозможно, но это реально, человек живет. Вы возвращаете из другого. Я не знаю, это эмоционально так сильно, а вы говорите рутина.
5: В нашем центре есть уникальная, рутинная уже вещь. Не вещь, это процесс. Мы оперируем и детишек. Я лично нет, у нас есть отдельная команда, которая оперирует детей.
4: Малюсеньких. И... У них малюсенькие сердечки.
5: Малюсенькие.
4: И новорожденные, чуть ли не,
5: да? И новорожденные есть, и первых часов жизни. И есть категория детей постарше, которые еще верят в сказки.
4: Вы им сказки рассказываете?
5: В фей верят, в Человека-паука. И вы знаете, команда операционного блока и команда педиатров наших, а педиатры имеются в виду и кардиологи, и кардиохирурги, и реаниматологи, и те, кто наркоз дают. Вот они объединились и изменили... Весь процесс подачи в операционную. Если вы знаете, что пациент сам приходит в операционную, или его доставляют на каталке, уже вот он голышом и брошенный, так бытует мнение, то вот с детишками у нас уникальное состояние, когда вот маленьких совсем детей, которые еще не разговаривают, или новорожденные, их родители приносят на операционный стол. Не медперсонал, а вот те, кто верит в сказки, их переодевают в фею, у нее крылья бабочки, или он...
4: Это медсестра или кто?
5: Родитель.
4: Родитель.
5: Сам. У нас есть этот гардероб, и вот они вот такие герои, они приходят в операционную героями. Ребенок сам одевает эту форму. Вот ей 3 года, она фея пришла на операцию. Или Человек-паук гордый пришел на операцию, что он может это? Это поменяло отношение у людей, это поменяло отношение внутри коллектива, это поменяло отношение к центру. Это на меня даже повлияло настолько, что хочется изменить это во взрослой практике, но понимаешь, что работаешь со взрослыми людьми. Есть такие предпочтения, допустим, если у нас принято в операционной слушать музыку. Каждый по-разному слушает, но иногда пациент может попросить. И мы ставим ту музыку, покуда он не заснет, чтобы он не то что в комфорте, но в большем благополучии, таком моральном спокойствии мог заснуть.
4: Я вдруг вспомнила, что я в ковид потеряла вот за 1 неделю брата и сестру. А брат у меня хоть и экономист, там и бизнесом занимался, и он по жизни все время слушал Баха. Вот он всей музыки, конечно, предпочитал Баха. И когда ему было тяжело, он просто включал Баха и слушал. И мне врачи говорят: «Ой, скажите ему, что-то он такое депрессивное включил, и что это нехорошо». И я тогда им говорю: «Ой, пожалуйста, не переживайте, это его любимая музыка, он все время ее слушает, она ему в помощь-то». Его последняя просьба была, когда совсем тяжело уже стало, он говорит: «Пришли по мне, пожалуйста, казахские мелодии красивые». Да так что-то прям сильно захотелось. Это, я не могу это забыть, но он уже не смог, а он уже без сознания был. Да. То есть роль музыки в жизни человека и то, что у вас звучит музыка. Есть специальности, которые, ну, такие обыденные, обычные, да? А есть вот какие-то каждый день героизм, да? Мне кажется, вот у вас так. Хотя вы говорите рутина, так спокойно. Но сказка, музыка, какие-то невероятные превращения и ситуации, когда этого не должно было быть, а это случается, да? У вас это есть в вашей жизни, да?
5: Есть сказка у нас каждый день в холле, хоть мы больница, но в холле не похоже, что это больница, это сказка.
4: Ой, дорогой Тимур Достоевич, я понимаю, в рамках одной передачи невозможно. Я очень надеюсь, что у нас получается две программы, может быть, даже больше, потому что я поняла, что вас нужно слушать бесконечно. Вот как вашу коллегу Сапарбай Жамилю. И это такая моя большая удача и такой замечательный разговор. Поэтому продолжаем. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. На следующей неделе мы продолжаем. Для того, чтобы люди узнали, что у нас есть такой потрясающий, замечательный соотечественник Тимур Достоевич Лесбеков. Большое вам спасибо.

0: было так красиво.
1: Это будет площадка, где нет ребят талантливых, которые
0: получается.
2: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.